0: is Summertime on Radio Antenna 5.
1: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй секунд.